0: Сорачена хули бизнесис даназоги шени пасхисмгеблоба. Амитом мнишнелования садинахавмас. Миеге мети саргебели бизнесиствис. Микробанки МБСИК давазобс реалурат саугетесо саргебелс ахалвадиена на барзе. Ларши эффектур цаметом телхут процентамде. Доларши эксум телрва процентамде. МБСИ хвела на бари аси процентит дазгоулия депозитабис дазгови саагендос миер. Када язрия на бари. Айрчие угетеси. МБСИ банк цертилиджи.
1: Гангашия, гаудивард.
2: Видеокамеры бегадамоцвет. Цоцхали дацвич гупеби хуратхерит.
3: Техникури самсахуриз мзаткопна.
4: Сахандро сигнализация функционирებს.
5: Дацвис самсахури магистри. Хвела риски дазгвеулия.
0: Магистри, 20 წლიანი გამოცდილება. Магистри, номер 1-ი ოქროს ბრენდის მფლობელი.
5: Магистри, დარგის ლიდერი.
6: Дацвис самсахури магистри. Директори Тадаригис полковники Торнике Ჯოჯუა.
5: Телефоны 599-11-20-20.
7: Ткვენი ბიზნესის წარმატება იწყება აქ. Радио Дардиманდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.